0: Си. Же 30 лет. Радио Е на Корушка.
1: Приправите се на глазбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуи. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
2: Заупаня вреден откуп вашега старега накита. Златарна целие.
3: Летос политне гуме у Пиди сервис.
0: Стара шара е денар.
2: Стари ограе, радиатори, платища, акумулатори, отпадни папир.
0: Суровина. Заменямо еклени отпад и барвне ковине за денар.
2: Суровина Пикаси.
1: Чанган освая Словения. Спознайте Дипал S-Nich 7. Просторен SUV с италианским обликовальским подписом и 5 звездицами Euro NCAP.
4: Проверите отворително понудбо на changanslovenia.si.
5: Detralex. Постаните неуставливи и пустите болечине у ногах за собой. Detralex. Пред упорабо натанчно приберите на водило. От веганю и нежелених учинки се посветуйте с здравником или с фармацевтом.